0: 이 때문에 딱 고소를 우다 불합득이 큰 게는 나한테 그러 본다 무슨 니코 이 때문에 아 이쪽 아프리카나 그냥 나 기타는 아 니저 저저 와서 스마라 와칭이다 오가적으로 나온 것이 딱 과강한 사건으로 실망망하다 아 비자가 타올라고 망하다로 니 가능지 저런 것이 아까서 와서 스마라시
1: 아 그거 싶다 그냥 나만 미안 아 오가적으로 또 이라피르라고 хартига куниуниармага
0: нгата
1: тахини маккуаарнаанерилорту пилеэртагассуннигани
0: тайкани а жануари нунгуани а уппалун кай кобесипу нунгугинни таамука иммакасаккапиллиагумартуксаабат
1: жануари пигиалератартиллугу хай саккапиллиалаартуксаа
0: 1985 нутаангулутиллу таймела а канутигили а айпари тилаухаккагулуартуси уки имманнакаллай катимартуси а тайма таманна инге хаттапаллианатси кану катиппаллиасуула катиппаллиасуула яалоорписи ингиммут кану тигиу яалеққа
1: а ата ила катималлуну аққаагуинаигалаавллаалерту аққаагуинаигалаавллаалерту ингингуарлуя тариасилеорсимаганну пиллери гасиммитторлулуну ила сивонгагу куккитапаута хатталеорсимагалуара пиуннаги гилуангуартугасули таикко ингертаусуу ажори ажориттуги ингериорсангуарлуя хатталеорсимаяралуакка
0: тэмэри таманилунни пианагала пианамуллике тамаккунуга атугала уннартуалууги биттулу пила пиана галамми кисутуинна тамакку куттапаарута тиннаунгуттуми
1: пианам халаорсимаюгалуартугу атухаттуяралуаву ингингуарлуяртуну ила пианагуннанерсаулуна иппера пихаттуюгалуа авунга юканму авлария халата илинниариарлунга ила аққаагулимаами илинниариариар хасугама таавунга пигалаву хималлуги иниқатсиангинниусеорлуйартутиллу таима ниувиак саортилеорсимагаттугу таимага пиана тааканнилеорсимангиттугу аммалу сипугармут пингуаорлуйарассуунгуллунга куккитапаарсиннаа кисиани имааллериаа ажуиннаарилугу пиариуллериаалагусва леорсимангиммиакку пингуаорти тигерулуйартуиннасеорлуаанамминер
0: ate maqqortorlusilluunni qai ingikanneartigunnaqaluartusi
1: ingikainnarniarmiutaanna ima tukeqartu uumatiga qitsaalerma